0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови, там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви, навод сам.

0: сонца сапраўды смеецца за вакном нашай студіі ў Беластоку. Такая сонечная першая палова дня сёння будзе ў цэлым рэгіёне, затым, як мы ўжо чулі, захмарыцца, а бліжэй вечара і ночы пойдуць дажджы, але пакуль што можам яшчэ грэцца на сонцы, калі плюс 5 кагосьці сапраўды можа сагрець. 10 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 гадзіну ў Беларусі, а цягам першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску будзе многа гаварыць пра выбары ў каардынацыйную раду, якія неспадзявана ускладніліся, як быццам і раней гэта была простая справа, але пачынаем сустрэчы, якая прайшла учора ў Вільні. Была гэта сустрэча з кандыдатам, з прэтэндэнтам у кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах у 2020 годзе, а пазней палітвязнем Віктарам Бабарыкам. Прыйшло на яе звыш 60 чалавек, што на залю у беларускім замку было вельмі многа. Была заля запомненая, я да апошняга месца, а сустрэчу адкрыла гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
1: Конечно, мы очень рады всегда видеть вас в нашем центре, замке, как угодно называйте, потому что всегда здесь мы готовы вас принять на чашку чая на гуманитарном складе или еще чем-нибудь помочь. Всегда мы для вас рады, открыты. Но особенно рады вас видеть, когда мы встречаемся с такой единой энергией, когда приходят люди, значимые для Беларуси. Мой поворот в сторону Беларуси и белорусов начался с тех очередей, когда я увидела, как люди стоят, чтобы отдать те голоса за господина Бабарика, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили. И вот у нас в гостях, так рада я, что мы смогли познакомиться на недавней одной сессии с Виктором, и он с радостью откликнулся на приглашение о встрече с политзаключенными и репрессированными, с белорусами, с таким значимым для всех, для нас. В общем, сегодня у нас такая приятная встреча. Поаплодируем, начнем себя с хорошего.
2: Люди, которые не просто боролись, условно говоря, за свои убеждения, а люди, которые прошли путь, либо были репрессированы, либо были признаны политзаключенными, я считаю, что это на самом деле гордость нации. И самое обидное, что реально вы и большая часть людей, которые уехали, это на самом деле одни из самых лучших людей. Но в чем я абсолютно убежден, в том, что та система ценностей, ради которой там вы выходили, кто выходил в 2020 году, а кто там еще оставался позже, она стоит того, чтобы каким-то образом пожертвовать частью своего материального благополучия и мира. И я считаю, что это самое важное для нас, иметь внутри себя вот эту систему ценностей, которую ты точно себе представляешь и которую нельзя предавать, потому что в этом случае ты предаешь себя. Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы сохранили себя ради себя.
3: Вы создали партию, да, вы позиционируете себя как лидер мнения и планируете заниматься политикой не только иммиграции, но и, возможно, будущей свободной Белоруссии. Скажите, как вы относитесь к процедуре того, что обязательно проходить полиграф и в первую очередь проверку пройти на то, как вы взаимодействуете там на сотрудничество с российскими структурами и белорусскими в том числе тоже? Я думаю, что это нормально. Общественные деятели должны это делать. И прошли бы вы такую проверку?
2: Первое. Партию я никакую не создал. Второе. Я себя никак не позиционирую. И третье. Я никогда не говорил, что я политик. Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к притвязиным. Понимаете, вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает и там, двигается значит, там, по политическому полю, он проходит полиграф Для кого и с целью? Для того, чтобы выяснить относительно его порядочности или истинных целей, зачем он вот это делает? То есть вот я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там на работу, там в какие-то общественные структуры, и когда человек приходит и говорит, ну вот я там, значит, должен обладать какими-то критериями, пожалуйста, тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен, то есть смысл полиграфа.
4: Отвечайте. Да, вы агент Кремля?
2: Нет.
4: Правильный ответ. Ваше мнение, что с Анжеликой Мельниковой случилось?
2: К сожалению, когда случалось с Анжеликой Мельниковой, я был там, где про это я не знал даже фамилию такой. Поэтому я не знаю, что случилось с Анжеликой Мельниковой. Я не участник и даже не свидетель.
4: В зале есть кто-нибудь, кто знает, что случилось?
5: Я это, наверное, знаю. Татьяна Смоткіна, Беларуская радіо «Рація». Скажите, калі ласка, вы сапраўды верылі ў тое, што ў 2020 годзе ў Беларусі могуць прайсці сумленныя выбары? Калі так, то чаму? І калі ваша меркаванне змянілася на нейкім этапе, распавядзіце пры якіх абставінах ці умовах?
2: Я быў у гэтым абсалютна уверен. І вся наша система показала, што і все, што мы делали, если бы было все в рамках закона, то никакая система, даже созданная Иосифом Виссарионовичем Сталином, который говорит, неважно, как они голосуют, главное, как мы считаем, мы бы ее преодолели, и мы ее преодолели. И вы это видели. И самое главное достижение состояло в том, что на самом деле Беларусь увидела реальную поддержку. Поэтому вопрос состоит в том, что, как я всегда говорю, что победили или проиграли? Нам не дали медаль, но мы победили. А потому что мы на самом деле, я не знаю, может быть, я там излишне оптимистичен, но я от многих людей слышал, не только не так, в 20-м году родилась белорусская нация. Сейчас меня тут белорусскомовная, я разумею, что будя такие хейт, что ли. Олеж, николи до 20-го года мы не бачили такого уздыму национального сознания. И тому у 20-м годе родилась белорусская нация. И это великая перемога. Сейчас нет уже ни у кого иллюзий относительно режима в Республике Беларусь. Если вы мне скажете, что и в 2020 году не было, неправда. У многих еще все так, а может быть и как-то еще. Все, 20, все, иллюзий нет. И это тоже очень ценная вещь. То, что я верю, что у Беларуси еще остается шанс, да. К сожалению, он намного меньше, чем в 2020 году. И определяется он, к сожалению, тем, что то идет война. И по итогам войны, наверное, будет дана та картинка, которая, собственно, и будет существовать на протяжении какого-то длительного или недлительного времени. И наша основная сегодня задача именно сделать так, чтобы по итогам войны Беларусь все-таки осталась Беларусью, а не была бы частью России.
0: Гаварив Віктор Бабарик, який на зустрічі у Вільні з присутніми поділився своїм головним лозунгом «Не можеш вирятувати країну, допомагай людям».

0: Радио Рация.
1: 6:21 у Польшчы, ў Беларусі на гадзіну пазней. Хаб «Новая зямля» ў Беластоку стаў пляцоўкай для фінальнай перадвыбарчай сустрэчы кандыдата ў каардынацыйную раду. Свае праграмы і бачанне будучай працы прэзентавалі два палітычныя блокі: аб'яднаная грамадзянская партыя і беларусы дзеяння. Падчас сустрэчы прадстаўнікі абедзвюх каманд агучылі асноўныя пункты сваёй праграмы, адказвалі на пытанні прысутных і заклікалі беларусаў далучыцца да выбараў у каардынацыйную раду, кажа Андрэй Пуцкевіч з аб'яднанай грамадзянскай платформы.
2: Ехали на встречу с избирателями в Белосток. Много запросов от людей, много интересного. Иногда люди слишком эмоционально высказываются, но все-таки люди высказывают свое мнение. Наша главная задача не убедить голосовать за нас, а просто поучаствовать в выборах.
3: Скажите, вот какие самые такие, можно сказать, цікавые питания были? Что людей цікавило?
2: Основные проблемы людей – это получение пенсии за рубежом, жилье для пенсионеров и политзеков, а и для остальных – проблемы с работой. В основном социальные проблемы выехавших, которые потеряли все в стране, у которых забрали или у которых не забрали, но они не могут воспользоваться своим имуществом, деньгами и прочим.
4: Меня зовут Алена Петровна Гнаук, я политвязенка, якая только 4 месяца на воле. Это первая такая буйная такая сустреча с моими дорогими земляками. И я вельми довольна этой сустречей, потому что я несколько раз выступала на телебачении, на Белсате, але все ж таки, бачачи в очи людей, это зусім другі стан, а не гледзячы ў нейкую камеру там, дзе нікога там няма. Таму, конечно, я вельмі задаволена. Я сказала тое все, што я хацела сказаць людзям. Бачу, што мой мався отклік у людзей. Яны спачатку былі, вы ж бачылі, што нават калі я сказала про свой план вяртання да хаты, тых нейкі смешкі пашлі. Але затым людзі успрымалі гэта так, як яны павінны былі успрымаць. У людзей появілася надзея, што сапраўды яны могуць вярнуцца. Не з палкай па галаве там стукаючы гэтага нашы гэты рэжым гэты сказачны, але ўсё ж такі болей моцна з тым на тых умовах, на тых прынцыпах хрысціянскіх, на якія загінуў Христос. Таму што гэты прынцып «Полюби ворогов». Что любить тех людей, которые тебе любят? Але ты полюби того человека, который тебе тюрьму садит, который тебе бьет, который на себе поганит, который себе здекивается. Вот это, когда ты побачишь эту моц, мы должны показать наши белорусы. И они могут эту моц показать. Я верю в них. И мы единая страна, которая идет этим шляхом. И мы должны показать всему свету, что мы можем изменить эту ладу.
5: Владимир Шантов, представитель Объединенной гражданской платформы. Вот приехали со своим коллегой Андреем Пупкевичем в Белосток. Встреча была бурной, но это хорошо. Я люблю встречаться с людьми, вот как-то у меня это внутри заложено. Выслушивать, в том числе замечания, в том числе претензии. Это помогает улучшать, совершенствовать свою работу и вообще совершенствоваться в этой жизни.
3: Пытания, что люди задавали, чем были вам цікавые?
5: Вопросы интересны тем, что вот чем будет заниматься следующий координационный совет. Вот в этом координационном совете сложилась такая ситуация, что люди не воспринимают его результаты совершенно. Их нет. А надо показывать эти результаты. Поэтому вот эти вопросы такие, что если мы попадем в координационный совет, то нужно просто тратить больше усилий и решать какие-то конкретные вопросы.
1: А на перадвыбарчай сустрэчы ў Хабінавая зямля ў Беластоку быў наш корэспандэнт Сергей Апанович.

0: Радио Рация.
1: Беларусь готовая до проведения консультаций с Польшей по пытаниях двухбаковых отношений, заявил министр замежных справ Республики Беларусь Максим Рыжанков. Что на это польские политики, скажет Анна Шайковская у новинах, с которыми завитая в студию уже праз 5 хвилин с половой. Столько застается до 9 годины в Польше, 10 у Беларуси.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16-я година, в Польше 15-я.
3: Китай официально обвестил дату визиту Дональда Трампа. У Белостоку прошла апошняя передвыборчая встреча кандидатов у координационную раду. Светлана Тихановская у Стокгольме приняла удел у форуме молоди.
2: У студии с новинами Анжелика Альковская.
3: Китай официально обвестил даты визиту Дональда Трампа. Он пройдет с 13 по 15 травня. У четверг запланована встреча Трампа с Си Цзиньпином, а так само наведывание храма неба и державный банкет. У пятницу отбудется рабочий обед, после якого Трамп вернется у США. Чекается, что подчас перемовов значное место займе питание войны с Ираном. Трамп планует тиснуть на Китай с метой обмежевания поддержки Ирана и России. Про необходимость реальных перемен у Беларуси праз демократичные выборы и вертание у европейскую семью, а так само про роль белорусской молоди, заявила демлидер Светлана Тихановская на форуме «Молодь, гендер и демократия для Беларуси у Стокгольме». Тихановская подякувала Швеции за то, что ее улады проводят отрознение помеж Беларусью и Россией, а так само помеж белорусским народом и режимом Александра Лукашенко. Светлана Тихановская нагадала, что Швеция долучилась до Международного гуманитарного фонду, які допомог сотням визволених з турмов людей. Цитата: «Гэтые люди прайшли лечение и реабілітацію і поступово вертаються до нормального життя», адзначила Светлана Тихановская. У Белостоку у хабе «Новая земля» 10 травня прийшла апошняя передвыборчая встреча кандидатов у координационную раду. Свои программы представили блоки АГП и «Белорусы дзеяння», які так само отказали на питанні і заклікали белорусу удзельнічаць у выборах.
4: Это первая такая буйная такая встреча с моими дорогими земляками. Я вельми довольна этой встречей, потому что я, конечно, я вельми задоволена. Я сказала то и все, что я хотела сказать людям. Я не спочатку были, вы ж бачили, что нават, коли я сказала про свой план вертання до хаты, так некие смешки пошли, але затем люди успримали это так, как они повинны были успримать у людей, появилась надея.
3: По словах Уладзіміра Шанцева з аб'єднаної громадянської платформи, зустріча у Белостоку була вельми продуктивною.
5: Встреча была бурной, но это хорошо. Я люблю встречаться с людьми, вот как-то у меня это внутри заложено, выслушивать, в том числе замечания, в том числе претензии. Это помогает улучшать, совершенствовать свою работу и вообще совершенствоваться в этой жизни. Вопросы интересны тем, что кем будет заниматься следующий координационный совет. Вот в этом координационном совете сложилась такая ситуация, что люди не воспринимают его результаты совершенно, их нет.
3: Выборы у координационную раду отбудутся сегодняшнего вечера по 17 травня. Своих кандидатов на этих выборах пропоновывают 8 блоков. За больш чым год палітолог Дмітрий Балкунец наведаў 16 краін Европейского Союза. Ён здійсняе свой велатур по Европе, каб пачуць, убачыць і распавесці. Про краіны шмат гаворыць найперш іх архітэктура, кажа Дмітрий Балкунец.
6: Тая архітэктура, якая ёсць у Беларусі, ёй патрэбен толькі бульдозер. Таму што ў Беларусі, на мой погляд, няма ніякага архітэктурнага стыля, які бы мог быць прывабным не толькі для турыстаў, але і для пражывання людзей. Гэта такія бараки полепшанага тыпу, і нават за апошнія 3-4 дзесяцігоддзі, і нават савецкія баракі, якія будаваліся, гэта было проста жытло для таго, каб людзі мелі некі там. Жытло, якое сёння будуецца ў Беларусі, яно не мае ні архітэктурнага стылю, ні ніякіх такіх магчымасцяў, каб чалавек там неяк вольна сябе адчуваў.
3: Паводле Балкунца, у параўнанні з еўрапейскімі архітэктурнымі стылямі, архітэктура Беларусі выглядае непрывабнай для турыстаў, а цікавае архітэктурнае збудаванне 19-го стагоддзя з дазволу дыктатара паступова знішчаюцца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода покуль у белорусско-польским помежи. Температура около 20 градусов, а на повне региону, то на Белосчещине, термометры могут показывать и 22. Температура будет помаленьку снижаться и станет хмариться. А вечером уже дожди чекаются на заходе региону, то на Белосточине. А ночью опадки синоптики прогнозуются уже у целым белорусско-польским помежи.
0: Радио станція. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Парад 9 траўня ў Маскве прайшоў без ваеннай тэхнікі. Яе паказвалі на вялікім экране. Але нязменна з Александрам Лукашэнкам.
2: Кіраўнік Беларусі быў у сваім амплуа, заявіўшы, што нават калі б яго не паклікалі, ён бы ўсё адно прыехаў у сваю Маскву.
1: Што праўда, эксперты ў гэтым моцна сумняюцца. Калі б не запрасілі, застаўся б дома, бо ехаць у Маскву на фоне сарванага перамір'я, пагроз Зеленскага і агульнай нестабільнасці ў свеце, лепш паляжаць на канапе ці ўзначаліць мітынг на плошчы Перамогі ў Мінску.
2: Як ацэньваць сёлетнія мерапрыемствы ў Мінску і Маскве? Тэму абмеркавалі рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
3: Лукашэнка, адмовіўшыся ад сваёй даўняй традыцыі, калі ён усё ж такі, як ён казаў, я мушу са сваім народам вот гэтую дату значную адзначаць, пасля 20-го года найперш едзе ў Маскву, а потым ужо па такім, як кажуць, астаткавым прынцыпе, што там трапляецца, то ўжо свайму народу і выпадае. Сёлета ён увогуле там з такім прысяданнем і паклонам адначасова, там як я магу ў сваю Маскву не прыехаць. І нават калі б там не запрасілі, я б там ужо не ў дзверы, так в акно бы ўбіўся і гэтак далей. У той же час вечером адсвяткаваўшы все ж таки у Мінску, на наступны день ён на свята сцяга і герба там дзяржаўнай сімволікі не з'явіўся. Карці кажучы, ваше бачанне вось ўсёй гэтай сітуацыі, пра што яна сведчыць, якія высновы вы з яе робіце?
4: Ну, яна сведчыць пра тое, што рэальнасць, канешне, змянілася з 20-го году да 20-го году. Можна было не ездзіць у Маскву, ну, а зараз уже, як той казаў, новлеса бліж. Трэба дэманстраваць як бы залежнасць, трэба дэманстраваць лаяльнасць. Але, ну, дарэчы, як мы бачым, не яму аднаму. Так, там не было, я не ведаю, ні Трампа, ні Макрона, ні... але быў Такаев, быў Мерзіёєв. Здавалася б, яны не так залежаць ад Москвы, здавалася б, не ваююць іх войскі, як бы, ну, праз іх как бы не адбываюцца баявыя дзеянні, не так они прывязаны да Москвы і эканамічна. Але, ну вот, аказваецца, што... И были вымушены, хотя такая там, до речи, рассказывал, что мне там люди казали, передайте Владимиру Владимировичу. Ну, вот, доводится такие, так сказать, поклоны робить. Ну, и Лукашенко доводится. Хотя, вот, до речи, я зверну увагу, например, поравнание с заявами Вольфовича, дзяржсакратара Рады бяспекі перад святкаваннем, то і так, значыць, што вот вся Европа ішла на нас тады разам з Гітлерам. Ну, вот в Москве такого не было. В Москве как-то все поаккуратнее, там і з журналістамі паговорив, і такое, што, ну, мы за мир. Мы за мир, все, никто не хочет гинуть. Вот. То есть, вот такая расстановка акцентов. И навод вот эту ситуацию всю, так бы мовить, с погрозой украинского бомбования, с, так бы мовить, дозволом, таким пригожим жестом Зеленского, что я дозволяю провести. Ну, вот эту тему он никак не стал обыгрывать. И навод, когда вернулся в Минск, так само не стал украинский. Но он там сказал, что да, все, он супрать нашли, там бандеровцы про скоску. Но основной фокус был на Европу, вот как бы там в Литве, значит, как бы разбирают помники
3: могилки там
4: со советских солдат. То есть вот как бы фокус на Европу. Але не на всю, вот принамсі на Литву. Вот. Хотя тут уже калі полемизовать и, так сказать, пригадывать, то можно сказать, что в Шауляе все ж таки вот это захоронение, справды захоронение, это не мемориал, а захоронение, его, да, эксгумовали и перенесли на іншее место. А мы памятаем, что робили в Беларуси зусім недавно с могилами, так само могилами, где кости людей лежать, солдат АК. Их просто разбурали, их никуда не переносили. просто разбурали, развеивали по ветру. Там люди так само забитые лежали. Ну, это вот так, для поравнання, для контрасту. Але, вертаючыся да, вот, как бы, этих промов у Лукашенко, я бы не сказал, что они сёлета были какие-то надто, ну, вот, надто агрессивные. Они были так, сярэдні агрэсіўныя, я бы сказаў. І зразумела чаму? Зразумела таму, што працягваецца дыялог з США. Вот, і вот мы літаральна учора чулі, так сказаць, репліку з Белага дому. Трамп сказаў, да, вот, вызвалілі пачобута на маю просьбу, на просьбу Наўроцкага да мяне, а на маю просьбу да Лукашэнкі, маладзец Коул. І Лукашэнка, ну, калі не маладзец, то, так бы мовіць, дзякуй. Прыемна, апошняе слово. То есть дыялог адбываецца. Акрамя таго, ўсё ж такі, як бы з Польшай, напрыклад, ну, як бы вынулі дзве самыя такія балючыя занозы. Это справа пачобут на волі. І міграцыйны крызіс, ну, прынамсі, его прицішылі, прибілі, там уже лічбы такія, невялікія. І што адкрывае магчымасць для, ну, не тое, што там, так сказаць, Польша стане братамі для Беларусі, ці наадварот, но прынамсі магчыма некі. І в этой сітуацыі асабліва там махаць рукамі і казаць, што цяперашняя Европа там сплошныя фашысты. Ну, для этого ёсць Азарёнак, для этого ёсць, так сказаць, там Шпаковскі, іншыя, так сказаць, мысляры. Вот. А на вышэйшым узроўні так, ну да, ну вот фашысты там былі, а можа і цяпер нешта падобнае, ну як бы значна менш агрэсіўнае, чым это вот як бы ТГ-мысляры выказваюцца.
1: Гэта праграма «Еўразумі», размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра сёлетняе святкаванне 9 траўня у Беларусі і Расіі.
3: Колькі гадоў спрабуюць дамагчыся ад Лукашэнкі дазволу на правядзенне гэтага шэсця бессмяротнага палка? Сёлета таксама спрабавалі, таксама згоды не далі, але, наколькі я бачыў, расійская амбасада ў Беларусі так з гонарам расказала, што нягледзячы ні на што, мы ўсё адно там правялі дзесьці там вось гэтае шэсце, бралі ўдзельнікі, удзел у гэтым шэсці супрацоўнікі амбасады, некія там прыезджыя таксама з Расіі расіяне, яшчэ там нехта. Ну і безумоўна, тут же ж как бы это ж не выйшлі там, ведаеце, на чарнобыльскі шлях ці там на акцыю супраць вайны ва Украіне. Это ж вот выйшлі насуперак забароне прадстаўнікі расійскай супольнасці, адпаведна нікога не затрымалі. Але ці не паказвае гэта, што даплеваць мы хацелі на вашыя забароны па вялікаму тарахунку. Калі прымем такое палітычнае рашэнне, пойдзем і правядзем, што нам трэба.
4: Ну, видите, я думаю, что тут все-таки питание такое, как бы сказать, тонкое, и в этом смысле, на мой просто погляд, что взаимоотношения помеж Минском и Москвой официальными, помеж Путиным и Лукашенко, но они не совсем такие, что вот, что с Москвы загадали, то и, как бы, Лукашенко просто щелкая абсасами и выконывая. Тем можно сказать так, не по любым пытаниям отбывается загадами. По нечем, махчимо и загадами. А по нечем, вот скажем, с тем же полком. Ну да, Путину, я думаю, было приемно, идеологам российским, было приемно, коли бы вот и Беларусь, как Россия, значит, вот святковала это самый бессмертный полк. Это как бы такой певный нарратив, как бы. А в Беларуси не хочет. В Беларуси не хочет не тому, что там это свято не подобается, но это вот как бы пристёгивать надто далеко себе, надто щильно, да, вот этой российской, так бы мовить, колымаге, воску идеологичному. И от этого и ранее крышечку дистанциовались, и протягиваются. Вот у нас свое свято, Беларусь памятая, оно как бы в нашем формате, оно, его мы придумали, и навод, коли возвернули увагу, вот Лукашенко в Москве, вот зараз, и минулые разы, он был с этой, со стучкой белорусской, то есть червоно-зеленой, а не георгиевской, как бы там принято у России. Это да, это не означает как бы цалком такое, знаете, откидание цалком российских нарративов, но это пэвное дистанцирование. Нет, а мы вот так сробим. И тут, десяти там, я не веду, в Витебску, скажем, дозволили так, прижмурвающий вока, ну, вы провели, да, добро, пришли из амбассады, окей. А в Минску, вот скажем, не. И в Минску, махчима бы и перешкодили. То есть, такая крыху гульня, крыху пинг-понг, вот это дозволено, вот это дозволено. Каждый бок, как бы, проверяя, вот где червоная линия, тут можно как бы порушить тени. Ну вот как бы оно проверяется, то есть нема в Москве такой линии, что вот мы повинны примусить, что как в каждом городе, в каждой вёсце был бессмертный полк. Нет, ну пожадано было. А они не хотят. Ну ладно. И тут, то есть это не такое важное питание, как что-нибудь иншее там, я не ведаю. Вот праца ВПК, коли б Лукашенко сказал, нет, не будем мы на вас працавать, на вашу военку. Вот тут, я думаю, бы, может, и загады прогучали. А так, ну да, неприемно, ну и ладно. Вот худшее за все, так мне сдается, оно отбывается. Ну и вы бачите, скажем, там вот, и коли брать лёс, там, приклад Бондаревой, там, Мирсалимовой, ну это вот так само. Был час после 20-го года, они там летние как королевы ходили, там, командовали белорусскими чиновниками, вот. А потом так перестали. Кого-то и по носу щелкнули, кого-то там на пару суток посадили, кого-то звольнили, но не знищали, не на 10 годов сажали.
3: Дарэчы, на 10 годов не сажали, выбачайте, что перебиваю, але вы бачите, яны апошнім часам неяк знікли. Я уже нават чуў такую версію, что это вот незалежныя СМІ беларускія перасталі іх узгадваць. Так вот іх і нема ў інфапрасторы. То бок пакуль бы узгадывалі, і яны былі, і чыноўнікі іх баяліся. Узаемазвязана ці не?
4: Не, я думаю, не. Я думаю, что все-таки, ведаете, не будем уявлять нашу роль как демиургов. Я думаю, что развитие подеи, 20-й год сходит минулое, Россия, ну, скажем так, не перемагая триумфально в Украине. Люди во владе бачат, что коли як бы уже совсем далеко оно все зойдя, так уже тогда и даже как бы от лукашенковской Беларуси ничего не застается, просто Россия, Тамбов. Вот. А Тамбовам быть, в принципе, не хочется. А кроме того, чисто функционально. Видите, ну вот в 20-м годе своя такая была атмосфера, и там все правда сидит чиновник, случайно белорусский чиновник, он и за Лукашенко там, и за Путина, может, вот, и за сябровство. Но когда приходит какая-то тетка и начинает ему казать, вот надо там то-то, там белорусскую, чему у вас там белорусская мова, вот там написано, повсюду российская, а вот тут белорусская, уберите белорусскую. Дорогая, ты кто? Вот ты кто такая? Ну, я вот там, ну, раз, два, три, пять, десять. Ну, потом людям просто надокушиваясь. И как бы это такая реакция в даденном выпадку не только каких-то конкретных людей, а реакция, ну, вот этого сословья, этой страты громадской, которая, ну, кажется, что это порушение правил, это неправильно, когда какой-то активист с улицы как бы нами командует. Им это не подобалось, когда это было там сбоку оппозиции, там, когда оппозиция чего-то от них потребовала. Ну, и когда, умовно, короче, Бондарева умовная, кажется, что вы там повинны, да ничего тебе не повинны, дорогая.
3: Ну так, да, спадзяюся, што будзе як у там перафразуючы Булгакова, памятаеце, калі Бендер Шуры Балаганова казаў, а потом ваши власаўскія трыкалоры прымелькаюцца.
4: Просто біць. Ну, біць не біць, но уже вот у Мерсалімавай там было пару праблем. Так што жыццё такое.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён пракаментаваў парад Пуціна на 9 траўня.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад ходрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
6: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
2: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
7: Это такой абразова-паказательны цілятнік.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Ростокфильма.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

без слов, молчливая песня без. Со своих пирогов звучит песня без слов.